Дорожное радио. Симферополь 91.

счастливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету.

0: Привет.
1: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
2: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам...

0: интерес.
1: Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.

0: что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет. На трамвай билета нет.
1: Предъявите билет. Что я мог сказать в ответ?
2: Дорожное радио. Симферополь 91.5

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Боль моя, ты покинь меня. Облако, сизым облаком.

0: Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио
0: 12+.
2: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное
1: радио. Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговля. Торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
3: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ОСК «Статус забал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио. 12+. Реклама.
1: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама.
1: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Это уже четвертая в этом году подобная беседа лидеров. Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США и обрисовал реальную обстановку в зоне проведения спецопераций, где российские войска уверенно наступают. Трамп заявил о колоссальных перспективах сотрудничества между Россией и США по завершении конфликта на Украине. Разговор продолжался почти полтора часа.
2: Мир.
1: Очередной раунд переговоров Ирана и США официально запланирован на 11 июля. Это утверждает издание Times of India. Стороны проведут консультации по ядерной программе Ирана, а также по санкционным ограничениям и замороженным активам Тегерана.
2: Про здоровье.
1: Число людей с алкоголизмом в России падает, однако их количество в статистике Минздрава растет. В ведомстве это объяснили тем, что ранее в отчетности учитывались только случаи алкогольных психозов, установленные впервые в жизни пациента, а теперь учитываются все случаи. Форма учета была пересмотрена в прошлом году.
2: Россия.
1: Мошенники взяли на вооружение новую схему обмана. Злоумышленники отправляют поддельные рекламные электронные письма, где кнопка «Отписаться» содержит скрытую ссылку. При переходе по ней предлагается указать персональные данные, якобы для завершения отписки. Об этом рассказал сенатор Артем Шейкин. Уважаемые слушатели, будьте бдительны.
2: Транспорт.
1: Механическая коробка передач в автомобиле – это дополнительная разминка для мозга. Как заявили японские ученые, при вождении таких авто активизируется префронтальная кора головного мозга – область, отвечающая за память, внимание и принятие решений. Водителю приходится учитывать множество факторов и выполнять несколько действий, и это помогает сохранять когнитивные функции мозга. Об этом сообщает издание Best Car Web. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на «Дорожном радио».

0: Реклама. Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
2: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
3: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
4: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50.
5: Застройщик ООО «СЗ Статус Авал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
7: Дорожное радио.
8: Корабли постоят.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Повтор программы. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, здравствуйте! В эфире Дорожного радио. Приветствую вас, я, Кирилл Сорокин. И ближайший музыкальный час проведем с вами вместе. Я вашему вниманию представляю программу «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Будем подводить итоги вашего музыкального голосования в главной десятке песен эфира Дорожного. Также поговорим про событие, которое состоится 6 декабря в Санкт-Петербурге. И послушаем потенциальную песню эфира от группы «Ума Турман». «Не стой, танцуй». Давайте с вами начнем с 10 строчки. Не будем откладывать дела в долгий ящик. И на 10 месте, так же, как и на прошлой неделе, Доминик Джокер, песня «Без тебя».
0: Номер

0: Звезды Дорожного радио.
1: Давно не было у нас песен Доминика в эфире Дорожного. И вот Домин Жокер будет 6 декабря в Санкт-Петербурге, Ледовом дворце, получать свою первую звезду Дорожного радио. А все это благодаря вам, слушателям Дорожного. Вы активно голосуете за песни на сайте дорожное.ру. Именно там проходит голосование за главную десятку песен эфира Дорожного. Нам уже сложно представить церемонию вручения народной премии «Звезды Дорожного радио» без следующего артиста. Точнее, без артиста его группы. Легендарная группа «Рондо» Александр Иванов в этом году вновь примет участие в народной премии «Звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербурге. Готовят они большой сюрприз. Об этом чуть попозже. У нас в этом году будет необычный концерт, потому что мы придумали что-то новое. Должны вас удивлять. Вот группа «Рондо», в том числе вместе с Александром Ивановым, готовит этот сюрприз, который 6 декабря все зрители Ледового дворца смогут увидеть на 14-й народной премии «Звезды Дорожного радио». А пока что песня «Полчаса» в исполнении Александра Иванова на 9-й строчке, минус 2 позиции по сравнению с прошлой неделей.

0: дорожного радио ТОП-10.
1: Всем тем, кто сейчас отдыхает, жарит шашлыки на даче, либо просто прогуливаются в доброй, дружественной, семейной компании, отдельный большой привет. Ловите кусочки лета, наслаждайтесь, отдыхайте вместе с дорожным радио. И мы с вами подводим итоги вашего музыкального голосования. Напомню то, что в эфире вашему вниманию представляю главную десятку песен эфира дорожного. И у нас далее по курсу 8-я строчка. Алексей Петрухин, «Мы живы пока». Мы любим без изменений по сравнению с прошлой неделей. Поддержать артистов вы можете на сайте дорожное.ру. Заходите, голосование именно там и проходит на главной странице.
0: Номер 8.

0: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
1: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Повтор программы.
2: Главный хит-парад Дорожного радио.
0: Звезды Дорожного радио. Топ-10.
3: Сергей Лазарев очень активно и регулярно в социальных сетях размещает фотографии со своим сыном, как они прекрасно отдыхают, вместе гуляют, и хватает на все время у Сергея Лазарева. В том числе у него будет время приехать к нам на 14-ю народную премию «Звезды Дорожного радио», которая состоится 6 декабря в Санкт-Петербурге. Кстати, билеты уже доступны в продаже. Я заходил, смотрел, в первых рядах уже VIP-диванчики некоторые выкуплены. Выбирайте, не откладывайте в долгий ящик. Приобретайте билеты, которые вам будут удобны. Ждем вас в декабре. Но пока что у нас с вами лето, но это не мешает нам с вами думать о планах на декабрь. Сергей Лазарев «Тут или там», 7-я строчка на этой неделе. Главные десятки песен эфира Дорожного.
0: Номер 7.

0: звезды дорожного радио.
1: Ярослав Сумишевский радовал нас 22 марта в Москве в Лайф-арене. Да, и на 13-й народной премии он тоже у нас был в том году в Санкт-Петербурге. Почему я заговорил о Москве? Мы вот все говорим с вами о декабре. А давайте поговорим с вами про 2027 год. И именно 21 марта 2027 года в Лайф-арене состоится вновь весенний концерт звезд дорожного радио в Москве. Ярослав Сумишевский будет там принимать участие, а еще в социальной группе «Дорожное радио в Одноклассниках» проходит конкурс от Ярослава Сумишевского и «Дорожного радио». Заходите, участвуйте, выигрывайте подарки. 6-я строчка. Ярослав Сумишевский. «Я буду солнцем для тебя».

0: звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Игорь Крутой, Алекс Лим, Неземная. С девятой строчки поднимается на пятую всего лишь за неделю. Все это благодаря вашим голосам, благодаря слушателям Дорожного. На сайте дорожно.ру можно проголосовать. Кстати, Алекс Лим готовит очередной большой гастрольный тур по России. И он пройдет при поддержке Дорожного радио. Следите за афишей этого исполнителя. Советую посетить. Очень добрый, жизнерадостный. И песня-то написана от души маэстро Игорем Крутым.
0: Номер 5.

0: Звезды дорожного радио.
1: Совсем скоро я вашему вниманию представлю тройку лидеров эфира дорожного. Также послушаем потенциальную песню эфира от Ума Турман «Не стой, танцуй». А пока что четвертая строчка. И на этой неделе композиция, которая возглавляла много раз хит-парад «Звезд дорожного радио ТОП-10», находилась в тройке лидеров. И вот она вылетела с пьедестала почета. И на этой неделе на четвертой строчке. «Шаман» Игорь Бутман «Я красиво живу».
2: Номер 4.
3: Много разных судеб, их не сосчитать.

0: Реклама. Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекрайнея.ру. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
0: Повтор программы.
2: Дорожное радио представляет. Музыкальные итоги недели.
3: Обратный отсчет
2: 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии.
3: Гастроли и концерты.
2: И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
4: Прежде чем мы с вами узнаем, кто на этой неделе в тройке лидеров, давайте вспомним, кто и как расположился с 10 по 4 место. 10 строчка. Доминик Джокер, «Без тебя».
5: Без тебя я не вижу снов. Без тебя небо слезы льет.
4: 9 место. Александр Иванов, «Полчаса».
6: Полчаса. Есть у нас полчаса.
4: Место номер 8. Алексей Петрухин, «Мы живы, пока мы любим».
7: Распахнуты настежь двери, и ветер сердца полнил мышь.
4: 7-я строчка. Сергей Лазарев, «Тут или там».
8: Тут или там, на тротуарах мокрых. Тут или там, среди сердец холодных.
4: Место номер 6. Ярослав Сумишевский, «Я буду солнцем для тебя».
9: Я буду солнцем для тебя, пускай ревнуют.
4: Игорь Крутой, «Алекс Лим», «Неземная», 5-е место.
10: Мне бы в счастье с тобой окунаться, мне бы страсть огня сгорая.
4: Шаман Игорь Бутман, «Я красиво живу», строчка номер 4.
11: Я

0: звезды дорожного радио. Топ-10. Тройка лидеров.
1: В эфире «Звезды дорожного радио ТОП-10». В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. И давайте узнаем, кто и как расположился на пьедестале почета на этой неделе. И впервые в тройке лидеров у нас Тони. «Ты мое небо» плюс одна позиция по сравнению с прошлой неделей.
2: Номер 3.
3: Слова теряют смысл краски, когда с тобой я наедине.

0: Борьба за первую строчку была очень-очень напряженная на этой неделе. Вы голосовали активно. И вот на прошлой неделе этот дуэт был на первой строчке. Сейчас спустился на второе место. Узнаем скоро с вами, кто на первом месте. Но пока что серебро, Ирина Круг, Никита Осин, «Без тебя». Минус одна позиция по сравнению с прошлой неделей.
1: Номер два.

0: радио ТОП-10.
1: Юрий Антонов, «Доченька». Вновь он возглавляет главную десятку песен эфира Дорожного благодаря вашим голосам. Напомню то, что артистов и их песни вы можете поддержать на сайте дорожный.ру. Именно там проходит голосование за главную десятку песен эфира Дорожного.
2: Номер один.

0: Официальное приложение Радио Хаб. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Радио Хаб и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
0: Повтор программы.
7: Звезды дорожного радио.
0: Потенциальная песня.
8: В эфире программа «Звезды дорожного радио» ТОП-10. И в завершении программы, как всегда, в это время потенциальная песня эфира. И сегодня я вашему вниманию представляю «Не стой, танцуй» в исполнении группы Ума Турман. Проголосовать за эту песню вы можете в наших официальных группах дорожного радио в социальных сетях. Высказывайте свое мнение, нравится вам эта песня, не нравится, хотите вы ее слышать в эфире дорожного, либо не хотите. Нам очень важно ваше мнение. Ума Турман, «Не стой, танцуй» — потенциальная песня эфира дорожного.
9: Никакая нейронная

Вот и все, пришло время прощаться. С вами на протяжении данного музыкального часа был я, Кирилл Сорокин. И программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10» вернется уже в следующие выходные. Голосуйте за любимых артистов на сайте дорожное.ру. И напоминаю, 6 декабря, 14-я народная премия «Звезды Дорожного радио». И 21 марта 2027 года Москва Лайф-Арена, весенний концерт «Звезды Дорожного радио». Билеты уже в продажах. Планируйте, выбирайте лучшие места и увидимся обязательно с вами. Все, берегите себя, родных и близких. Услышимся ровно через неделю. Счастливо!

0: Реклама.
1: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Российские войска продолжат наступление в Донбассе и установят контроль над укрепленными районами вооруженных сил Украины. Об этом президент России Владимир Путин рассказал лидеру США Дональду Трампу в ходе телефонного разговора. Сообщивший об этом помощник президента России Юрий Ушаков отметил также, что важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над Константиновкой.
0: Россия.
1: Президент Владимир Путин подписал закон об обеспечении внутреннего рынка бензином и поддержке заводов по переработке нефти. Согласно документу, который уже вступил в силу, виды горючего, допущенные к обороту, будет определять правительство. Речь в законе идет о допущении получения высокооктанового бензина путем смешения прямогонного сырья с иными компонентами. Семьи с двумя и более детьми могут вернуть часть уплаченного подоходного налога за счет новой ежегодной выплаты. Причем, если оба родителя официально работали и платили налоги, семья получит две суммы. Это отметил депутат Госдумы Валерий Селезнев. Центр биометрических технологий подсчитал количество поездок в метро по биометрии в российских регионах. Если не учитывать Москву, то лидером является Екатеринбург. Там проезд по биометрии оплачен более 1,3 миллиона раз. В Нижнем Новгороде свыше 360 тысяч раз, в Новосибирске более 105 тысяч. Это данные с сентября 2024 года.
0: Транспорт.
1: «Росатом» представил мобильную зарядную станцию для электромобилей. Ее назвали «Электровоз». Это устройство само может подъезжать к автомобилю по вызову, обеспечивая быструю зарядку мощностью до 150 кВт. Управлять такой станцией можно через мобильное приложение. Эксперимент по внедрению электровозов планируется начать с Москвы. Об этом пишет портал «Хай-Тек Мэйл». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
3: Дорожное радио.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки, как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки, Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза пад.

0: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
7: Дорожное радио.

уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах,

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Жилой комплекс «Море» в Евпатории – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте у Уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекрайме.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
4: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
5: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону плюс 7 978 555 50 50.
6: Застройщик ОСЗ СК «Статус Забал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожное радио.

0: Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио. 12+. Реклама.
1: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь, 91

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Реклама. Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ОСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
3: Дорожное радио.

0: счастье.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
6: О главном.
5: Посланники США продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, это подтвердил президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. По словам Трампа, его спецпредставители Стив Уитков и Джаред Кушнер продолжат свою посредническую миссию. В свою очередь, Путин обрисовал Трампу реальную картину обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, и сообщил о взятии Константиновки в Донецкой Народной Республике.
6: Россия.
5: При рождении второго ребенка семья получит более долгие ипотечные каникулы. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. В частности, с этого сентября при рождении и усыновлении второго и последующих детей родители смогут взять паузу в выплатах по ипотеке сроком не на полгода, а на 18 месяцев или пока ребенку не исполнится полтора года. Минпросвещение утвердит в июле новый стандарт обучения для 10-11 классов. Главные изменения коснутся точных и естественных наук – математики, физики, химии и биологии. Уроки по этим предметам станут более прикладными. Обновленная программа вступит в силу с 1 сентября следующего года. Мошенники больше не могут устанавливать свои считыватели на банкоматы. Это связано с переходом банковской системы на чиповые карты и бесконтактные банкоматы без физического картоприемника. Об этом сообщили в МВД.
6: Транспорт.
5: Федеральная пассажирская компания напоминает о праве пассажиров верхних полок поездов садиться на нижнюю полку в определенные часы. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, такое разрешается на время приема пищи. Можно провести полчаса на нижней полке в период с 7 до 10 утра и с 7 до 9 вечера и 1 час с полудня до 15:00. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговля. Торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
3: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан». Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ОСЗ «СК Статус Апал». Проектная декларация размещена на сайте nas.dom.rf.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
7: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, какой сюрприз устроили артисты на борту самолета. А также узнаем, с какой важной датой Игорь Крутой поздравил Льва и Ирину Лещенко. Совсем скоро на Дорожном радио.
2: Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
5: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
4: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
6: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
4: Звезды за сценой.
6: Игорь Крутой трогательно поздравил Льва и Ирину Лещенко с золотой годовщиной свадьбы. Вместе они уже 50 лет. Композитор опубликовал видео с душевного семейного праздника в кругу самых близких. В своем обращении он вспомнил, что именно в этот день, много лет назад, они случайно и познакомились. И это оказалась та самая воспетая в литературе, кино и музыке любовь с первого взгляда. По словам Крутого, вечер был наполнен теплыми, смешными и порой весьма откровенными воспоминаниями. Все прошло легко и душевно, а завершилось именно так, как и должно было – песнями. Конечно, в такой атмосфере не мог не прозвучать один из главных хитов Льва Лещенко – «Прощай». В завершении композитор написал: «Дорогие Ирочка и Левушка, с юбилеем! Здоровья и любви вам, мои дорогие!»
7: Братья,

Концерт прямо в самолете. Кажется невероятным, но именно такой сюрприз пассажирам подарили Леонид Агутин, Владимир Пресняков и Наталья Подольская. По пути из Москвы в Сочи, где проходит Агутинфест, артисты устроили настоящий концерт на высоте 10 тысяч метров. Прямо в проходе самолета прозвучали самые любимые хиты. «Аэропорт», «Летний дождь», «Между нами» и многие другие. А вот по счастливому совпадению одну из спортпроводниц звали Жанна, поэтому не обошлось и без песни «Стюардесса по имени Жанна». Пассажиры были в полном восторге, подпевали любимым артистам, снимали происходящее на телефоны и не скрывали эмоций. Такой полет в Сочи они наверняка запомнят надолго.

0: еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

Реклама. Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио. Звук поставим.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
1: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
3: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
4: Российские войска в конечном итоге займут все укрепленные позиции вооруженных сил Украины в Донбассе. Важным этапом в освобождении Донецкой Народной Республики стало установление контроля над Константиновкой. Этот населенный пункт рассматривается как один из ключевых опорных пунктов украинских сил. Как рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, об этом президент Владимир Путин сообщил главе Белого дома Дональду Трампу в ходе телефонного разговора.
3: Россия.
4: В Севастополе увеличили норму отпуска бензина. На 5 АЗС лимит увеличили вдвое, до 40 литров на автомобиль. При этом в целом по региону продолжает действовать норма отпуска топлива в 20 литров на один автомобиль. Об этом сообщил в воскресенье губернатор города Михаил Развожаев. Напомню, что бензин на севастопольских заправках продают по QR-кодам. Уровень безработицы весной был самым низким в Новгородской области – лишь 0,7%, а самым высоким – в Ингушетии и Дагестане – соответственно, примерно 23,11%. Это выяснила РИА Новости, изучив данные статистики.
3: Здравоохранение.
4: С 1 января следующего года Минздрав ведет новые правила для доноров. В частности, кардинально обновляются правила прохождения медицинского обследования для доноров крови и ее компонентов. Анкета донора, согласие пациента и согласие на обработку персональных данных можно будет оформить в электронном формате. Реформа позволит провести масштабную цифровизацию, сократить бюрократию в регистратурах и повысить безопасность переливания крови.
3: Транспорт.
4: В столице Хорватии запустили службу беспилотных такси. Как отмечает Европульс, это первый подобный сервис в Европе. Он пока работает в ограниченной зоне и с небольшим числом машин. Всего их 10. Пассажирам доступно около 500 точек посадки и высадки в Загребе. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио. 12+. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
3: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
2: У меня получится?
3: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
4: Эндулин. Кровля на все руки.
5: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: С вами на Дорожном радио Марина Хлебникова. Лето на дворе, а я вашему вниманию представляю свою новую песню «Ультрамарин. Вместе в пути».

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хелиус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
3: Сливочное масло – вкус детства. Знакомство на всю жизнь.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
6: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
7: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой».
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Анкара примет саммит НАТО. Встреча пройдет 7-8 июля. Как утверждает арабский новостной телеканал «Аль-Хадад», на предстоящем саммите будет решена дальнейшая судьба альянса. Ключевым вопросом станут оборонные расходы стран-членов НАТО. США настаивают на большем вкладе со стороны стран ЕС в собственную оборону. В ходе саммита станет ясно, последовала ли Европа этому призыву.
5: Мир.
4: Страны ОПЕК Плюс предварительно договорились увеличить целевые объемы добычи нефти с августа. Ранее рост добычи также был одобрен на июнь и июль. Об этом сообщает Рейтер. Дополнительные объемы предложения могут усилить давление на мировые рынки на нефть. Они снижаются на фоне постепенного восстановления экспорта через Армузский пролив.
5: Россия.
4: Минтруд не ставит обязательных условий по продолжительности рабочей недели. Как заявил глава ведомства Антон Котяков, компании могут переходить хоть на 4-дневную, хоть на 6-дневную рабочую неделю при взаимном согласии сторон. Нормы трудового законодательства это позволяют. Благодаря таким гибким нормам, каждая компания может сама выбирать оптимальный график работы, отметил министр.
5: Туризм.
4: Россияне стали чаще отдыхать в Венгрии. Как заявили в посольстве России в Венгрии, за последние 2 года отмечается тенденция к росту оформляемых венгерскими консульскими учреждениями туристических и деловых виз россиянам. Это можно объяснить визовой политикой Венгрии. Это одна из немногих стран ЕС, которая продолжила выдавать россиянам шенгенские визы.
5: Транспорт.
4: Автомобильный бренд «Волга» нарастит число дилерских центров. Сейчас машины представлены в 40 официальных дилерских центрах в 20 городах России. К концу года у «Волги» будет уже около 130 партнеров во всех ключевых городах страны. Об этом сообщается в пресс-релизе автопроизводителя. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан». Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио. 12+. Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: До 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
2: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
3: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
4: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Симферополь 91

0: Реклама.
1: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
6: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
5: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
7: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Не поеду на дачу. Скучно, и интернета нет.
2: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
1: У меня получится?
2: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
3: Андулин. Кровля на все руки.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой ни жарко летом, ни шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Кирилл Туриченко. «Давай жить в кайф».

0: Дорожное радио.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви,

Благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Дорожное радио.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

бы в счастье с тобой окунаться, мне бы в страсть огня сгорая, день за дня убеждаться,

0: Дорожное радио.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят

листья летят, под рубахою душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин. Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Владимир Пресняков.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске будем учиться получать красивые номера. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Вот раньше здорово было. Зашел к знакомому гаишнику, мол, Вась, а давай мне номера красивые глянем. Тот в ответ: да конечно, в чем вопрос? В одном дворе росли, что не помочь. Или в 19 веке. Ну, с машинами-то ладно, но извозчики исправно платили подать в казну и выбирали таблички, причем ежегодно. Ну, ладно, это все история. А сейчас все немного по-другому. Получить номера с желаемым сочетанием цифр можно несколькими путями. Например, можно, что называется, выиграть в лотерее. То есть пришли вы в ГАИ регистрировать машину, а вам внезапно 007. Красиво? А то. Кстати, сейчас всю комбинацию букв и цифр присваивает специальная программа в случайном порядке. И за соблюдением этого порядка следят, причем довольно строго. Можно и по-другому. Например, обратиться к перекупщикам. Довольно быстро он вам предоставит нужный вариант на каком-нибудь автохламе. Вы его покупаете и начинаете процедуру перевешивания номеров на свою ласточку. Закон это вполне позволяет. Все просто. Подаете заявление о замене государственных регистрационных знаков. В этом же заявлении указываете о желании сохранить знаки за собой. Собственно, ничто не мешает сразу же зарегистрировать с ними другой автомобиль. Но тут есть тонкость. Цифровой код региона должен совпадать с местом жительства хозяина. И еще, если сразу не хотите вешать симпатичные таблички, можете их подержать у себя. Недолго. Закон на это отводит ровно год. Да, если вы хотите просто дать денег кому надо, то очень не рекомендую. Официально купить регистрационные знаки у государства пока нельзя. Значит, вы будете нарушать закон. В нашем случае это чревато уголовным преследованием. Да и вообще, чисто технически задача получить нужную комбинацию сильно усложнилась. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

спорю, такая история –